0: Ой, она, знаете, мне так скернопам хоть сосайстиком стартайки-то. А вот что нам, а то кохтмахтах, а то айки-то, как ты цлазах. Сосай наухтах. Ах, то кхитстикетлим стартайки-то. A pasado tu que nachmau tu está. Saya sabat nachmau. Put tu temps que os tu temps. Os tu no slams está. Os tu temps que as tu temps lo. A la mas que se sai na. Уж тут дым, уж он услым стадах. Матчу дым, уж тут дым. И дым тоже с матом шау тахтах. А лагуатах. Сылкаешь тахтах. Колашель стылитах. Уж и цикет с нуям салт. Als ein Auto zu Streich aus Niam lautet. Und jetzt nutzt es kommt dem der Alkutach, Alkutzitaut. Genau der Hochel und der Absurdteich. Da hört zum dem das Alkohol. Und jetzt nutzt es kommt dem der Nacht.
1: And the sign up of the new Hulk video.
2: As I could look at the new Simus, the Tom Tauta, she looked precious.
3: 91.1 FM.
2: Why?
4: This is 3344's Prevent. To prevent somebody from doing something. So, prevent somebody.